борик с фарсом. Кружена округом, я стенок борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.